0: получить. Плакал и молился.
1: Я как участница Питера считаю, что женщина должна проводить служение в храмах. И амвон – это место для женщины, потому что это не греховное создание.
2: Сейчас трое из пяти участниц группы сидят в СИЗО номер 6. Задержанная отказывается.

0: лечить. Плакал и молился.
1: Я как учительница Пастера считаю, что женщина должна проводить служение в храмах. И амвон – это место для женщины, потому что это не греховное создание.
2: Сейчас трое из пяти участниц группы сидят в СИЗО номер 6. Задержанная отказывается.